0: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
1: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: хиты.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 23 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

будет облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 23 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 23 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе. Рига Плаза.
0: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: «Точное время» вместе с ММК «Репос ЛВ».
1: 7:12.
0: ММК «Репос ЛВ». Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.

0: 7:34.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: Сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 23 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
3: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
4: «Эхо Р+» – только хиты.

0: месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 23 градусов. Будет дуть южный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе. Рига Плаза.
3: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 8:11.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге. Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
2: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии. Номер один этой недели.
3: С

0: часов 16 минут.
1: Далее.
0: Next.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Не выключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике Filman бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки Filman.
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: В Казино Кай выгодные цены каждый день. Аэрогриль стандарт 8 литров 59,99. Стиральная машина LG 9 килограммов 329 евро. Морозильник Горенье объемом 186 литров 289 евро. Казино Кай. Предложения действуют в магазинах Казино Кай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
8: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
9: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
10: Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.

0: Apple dāvanā. Ieskaties kht.lv vai tiekamies Čakajielā 136.
1: Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskat sev piemērots vakances darba sludinājumu portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesakies jau šodien. cvmarket.lv.
2: Школа зовет?
3: RD Electronics отвечает суперценами.
2: 17 августа по 13 сентября.
3: Большая школьная распродажа.
2: Смартфон Samsung Galaxy A16.
3: Всего 99 евро.
2: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
3: Все для школы по суперценам.
2: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
3: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.

0: iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Акционерное общество Латвийская кредитная помощь программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Свежие и свежие, яркие и яркие, зеды он зеды. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды он Зеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedyonzedy.lv.
3: До 70% дешевле. На сезонной распродаже «Юск» вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 40 до 70%. Спешите в магазины «Юск» или на «Юск.ЛВ».
4: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
5: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlēt!

0: esi pirmais.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbija šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60. Heisburger!
2: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
3: OptiBet – спорта барс. OptiBet – спорта барс. OptiBet – спорта барс. Спортс. Спеле. Бауда. OptiBet – спорта барс.
4: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: 9:29.
1: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
2: Третью неделю в эфире.

0: Here we go. Вот что ты услышишь дальше. Зэм-зэм цены в Мего. Вареная колбаса Мортаделла только 75 центов. И длиннозернистый рис только 1 евро 49 центов. Еще больше товаров по ценам Зэм-зэм в Мего.
1: Усталость – это не норма. Проверься. В Центральной лаборатории общий анализ крови, ферритин и другие важные показатели в комплекте запасы железа всего за 14 евро 99 центов. Без направления от врача. С картой лояльности в СЛИБА. Не жди в очереди. Записывайся на лаборатория.лв. Код Центральной лаборатории 01006830302.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной полизипс» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 23 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 10:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

часть, ты же ее так хотела. Пусть работают лучшие части тела. Еще чаще. Это твоя часть, ты же ее так хотела. Давай, пусть работают лучшие части тела. Еще чаще, еще чаще.

0: Далее.
1: Next.
2: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
3: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
4: И все начинается сначала. Участникам 220 ЛВ плюс все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Свежие и свежие, яркие и яркие, зеды он зеды. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды он зеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedyonzedy.lv.
6: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней – Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты – Билеши-сервис ЛВ.
4: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
8: Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskat sev piemērots vakances darba sludinājumu portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesakies jau šodien. cvmarket.lv.
4: Особые цены на офисную мебель и электронику в 220 ЛВ. Аэрогриль Xiaomi участникам 220 ЛВ плюс только 139 евро. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
9: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Swedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
10: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Swedbank katru otrdienu.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 23 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе. Рига Плаза.
0: Третью неделю в эфире.

0: что ты услышишь дальше. Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Касинукай. Выгодные цены каждый день. Триммер Makita с аккумулятором и зарядным устройством 179 евро. Сахар 1 килограмм. Всего 69 центов. Хризантема 40 сантиметров. 4,99. Касинукай. Предложение действует в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Школа зовет?
4: RD Electronics отвечает супер ценами.
3: 17 августа по 13 сентября.
4: Большая школьная распродажа.
3: Смартфон Samsung Galaxy A16.
4: Всего 99 евро.
3: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
4: Все для школы по супер ценам.
3: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
4: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.

0: представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 23 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе. Рига Плаза.
1: ЭХР Плюс.

0: У микрофона Роберт Берестов, и впереди 3 часа актуальной музыки. Это те треки, за которые вы голосуете чаще всего. Но перед тем, как распечатать свежий список, давай напомню, кто на прошлой неделе занял первые 5 позиций. На 5-м месте были Филатов и Керес. Включи музыку.
1: Номер 5 прошлой недели. Если

0: Русский топ.
1: Это главный русский топ, и мы вспоминаем, кто на прошлой неделе оказался в пятерке лучших. На четвертой позиции была Крома с треком «Иду такая». И строчкой выше расположился лирик кассеты.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 12 часов 11 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: ЭХР Плюс.
3: Главный русский топ. Номер 2.

0: берегу» с треком «Не ревнуй» заняла второе место. Ну а по итогам ваших голосов лидерство досталось «Зиверт» с треком «Газ».
1: Номер один прошлой недели.

0: ЭГР плюс.
1: Главный русский топ. 3 часа, 40 треков, 0 лишнего. Это главный русский топ. Сегодня в чарте у нас 2 новинки. 9 треков свои места сохраняют. 12 поднимаются, 16 падают и 1 возвращается. Начинаем как раз с камбэка. На 40-й позиции сегодня Ваня Дмитриенко с треком «Шелк». Он снова в игре после паузы.
2: Номер 40.
1: Возвращение.

0: R+. Главный русский топ.
1: Пятница, день отчета, и первый отчет уже готов. Первая новинка этой недели – «Калерия, прощай». Ну а далее – Филатов и Керес. У них подъем на одну строчку. Трек «Среди счастливых людей».
2: Номер 38.
0: Поднимается на одно место.

0: это главный русский топ из 40 лучших треков недели. Вторая новинка не заставила себя долго ждать. Это новый трек Родиона Гордина и Евгения Лексикова «Ты не со мной». Начало положено, ну а дальше посмотрим, как будет. Сразу за ними расположились Джонни и Тасо с тобой.
1: Номер 36.
2: Поднимается на одно место.

0: теряет высоту, кто-то ее набирает, а кто-то сохраняет свое место. Нюша сегодня относится к последним, у нее все стабильно, та же позиция, что и неделю назад. Певица готовит клип на трек «Время любить». Мы, конечно же, ждем, будем смотреть. Ну а далее у нас Битуев «Свадебная». Едем дальше.
1: Номер 34.
2: Опускается на 3 места.
3: Первый вдох, первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

0: esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļas servises LV ar piegādi.
1: Svieži i svieži, jarki i jarki, ziedi un ziedi. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды и Унзеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedyunzedy.lv.
2: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом ЭХР получи скидку 25%.
3: Жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
4: Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 26. augusta līdz 8. septembrim čipsi ādažu 3 veidi 130 gramu 1 eiro 69 centi. Un ar manu stop karti gāzēts dzēriens Pepsi 2 veidi 1,5 litrs 1 eiro 29 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
8: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrēklis tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs rītums, tavas uzvars.
9: To school. Līdz 30. septembrim visos Baltikdata veikalos īpašas cenas. Datoriem, monitoriem, datorkrāsiem, datorpelēm, klaviatūrām, austiņām un citai tehnikai plašā sortimentā. Ienāc Baltikdata LV.
10: Главный русский топ.
11: Номер 33.
10: Поднимается на одно место. 5.

0: Русский топ.
1: Это главный русский топ. И только что была 33-я позиция. Тут расположилась Нола с треком в колонках.

0: nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Не дари учительнице цветы, которые быстро завянут. Подари красивый желтый мешочек «Локситан», содержание которого будет радовать долго. Коллекция цветов «Локситан» – это прекрасный подарок на 1 сентября. Ура! Снова в школу!

0: saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
1: Школа зовет?
2: RD Electronics отвечает суперценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по суперценам.
1: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
3: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu – sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
4: EHR.FM представляет
5: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига.
4: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
6: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 23 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
4: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
7: Начинай на класс выше с «Рига Плаза». Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе. Рига Плаза.
4: Главный русский топ.
5: Номер 29.
4: Опускается на

0: движение вниз сразу двух треков. «Лимба» с «Кем ты играешь» и «Джамия Сиана» с треком «Аве Мария» опускаются на три позиции. Напомню, что голосовать за свой любимый трек вы можете на нашем портале echo.fm и в мобильной аппликации «Эхо Р».
1: Номер 28
2: опускается на три места.
3: Так получается.

0: ближе, так близко.
1: Главный русский топ.
2: Только что была Асия с треком «Сильно так». Сразу следом Holy Flame, Айова и Доус с треком «Ловлю». Они опускаются на 5 позиций.
3: Номер 26.
1: Опускается на 5 мест.

0: Музыки ТОП. Нити Дила взлетает сразу на 16 позиций. Трек «Родео» на 24 строчке. Дуэт на сцене с 18 года, и когда-то их прославили хиты «Дикая сальса» и «Забыла». Следом Джонни и Федук с треком «Лето». Они поднимаются на 4 позиции.
1: Номер 24
2: поднимается на 16 мест.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 1:19.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
1: Эхо Р+.
2: Главный русский топ.
1: Номер 23.
2: Поднимается на 4.

0: Русский топ.
1: Есть в чарте и стабильность, и это тоже приятно. Севиль Артик и Асти держат 22 место без изменений. Трек «Бриллиант». 3 голоса, 1 хит, устойчивая позиция.
2: Номер 22.
0: Место сохраняет.

0: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: Flow up!
7: Flow up!
6: Flow up!
7: Flow up!
8: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up, LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Русский топ. Каждый трек здесь заработал твое внимание, даже если сегодня немного просел. «Моя Мишель» опускается на 3 позиции, трек «На малиновой луне». Ну а следом у нас «Лобода», которая также теряет несколько ступеней. Трек «Взрослые девочки не плачут».
1: Номер 16.
2: Опускается на

0: Главный русский топ.
1: Одни отступают, другие рвутся вперед. Леонид Руденко опускается на 3 строчки, трек «Прекрасное далеко». А вот Ханна, наоборот, взлетает на 4 позиции, трек «Танцуй».
2: Номер 14.
0: Опускается на 3 места.

0: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Esi jauns sporta entuziasts vai esi treneris, bet tev vēl nav sertifikāta? Ir īstais brīdis! Rīgas treneru skola piedāvā attālinātu un akreditētu izglītību. Mācies, kur un kad vēlies, visa programma pieejama digitālā platformā.
2: Sāc ceļu uz C kategorijas trenera sertifikātu jau 14. septembrī. Mācību ilgums tikai 6 mēneši. Piesakies treneru skola LV. Progresīvākā izvēle sporta izglītībā.
3: Здоровье начинается с профилактики. Сдавай анализы вовремя. В Центральная лаборатория до конца сентября доступны новые сезонные комплекты чекап по цене от 11 евро 99 центов при предъявлении карты лояльности ВСЛИБА без направления от врача. Запишись на laboratoria.lv и начни новый сезон здоровым. Код Центральная лаборатория 01006830.
4: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
5: Энергия, веселība, свайгумс. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
6: No 26. augusta līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā. Top, top, top!
7: Mana diena ir pilna izaicinājumu. Bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
8: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
9: Но у тебя уже есть кредиты.
8: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
9: Ого!
8: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт LKPP LV.
10: Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. LKPP ЛВ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
12: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbank katru otrdienu.
13: EHR.FM представляет
14: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига.
13: Только хиты.
14: EHR Plus о погоде.
13: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
15: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков.

0: Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза». Главный русский топ.
0: Номер 13.
1: Поднимается на 4.

0: Российский топ. Мод by India и Хычо с треком Шаде немного отступают, минус 2 сегодня. Голос в припеве — это искусственный интеллект. Кстати, сейчас многие музыкальные площадки блокируют треки, созданные искусственным интеллектом, и это правильно. Я в течение недели довольно много слушаю новинок, и каждая вторая — это ИИ. Честно говоря, уже немножко достало.
1: Номер 12.
2: Опускается на 2.

0: 12 позиций. Трек «Нас не догонят» закрывает счет на 11 строчке. Давай напомню тебе, кто расположился до этого. И врываемся в топ-10.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.

0: танцуй.
1: Номер 12.
0: Мод by India и Хычо Шаде.
1: Номер 11.
0: Леонид Руденко, нас не догонят. Стартует с рывка. Джанага взлетает сразу на 10 позиций. Трек «Солнце, море и смех».
1: Номер 10.
2: Поднимается на 10 мест.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:16.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
1: Эхо Р+.
2: Главный русский топ.
1: Номер 9.
2: Место сохраняет.

0: русский топ. Устойчивость тоже бывает красивой. Даната с треком «Млечный путь» сегодня на той же 9-й позиции, что и неделю назад. Ей компанию составила Люся Чеботина, которая с прошлой недели удерживает 8-ю позицию.
1: Номер 8.
0: Место сохраняет.

0: школа зовет?
1: Эрде Электроникс отвечает супер ценами.
0: 17 августа по 13 сентября.
1: Большая школьная распродажа.
0: Смартфон Samsung Galaxy A16.
1: Всего 99 евро.
0: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
1: Все для школы по супер ценам.
0: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Вейклс ЛВ.
1: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.
2: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
3: Зэм-зэм цены в Мего. Вареная колбаса Мортаделла только 75 центов. И длиннозернистый рис только 1 евро 49 центов. Еще больше товаров по ценам Зэм-зэм в Мего.
4: Свежие и свежие. Яркие и яркие. Зеды он зеды. Впечатляющий выбор срезанных цветов и цветочных композиций как в магазине «Зеды он Зеды» на Кроню 23Б, так и в интернете. С благодарностью и теплотой поздравь своих любимых педагогов с Днем Знаний и начни новый учебный год красиво. Отправляем также с доставкой zedyonzedy.lv.
5: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
6: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FLOWAP. Ieskaties FLOWAP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Kad saslēdzas ātrums ar noturību, internets ar televīziju un premium klases rūteris ar skaidriem nosacījumiem, iegūstam šā gada labāko cenu interneta mājai un LMT viedtelevīzijai. Viss saslēdzas tikai par 19,98 eiro mēnesī. Vēlies tikai internetu? Gada labākā cena ir vēl labāka un komplektā premium klases rūteris un aizsardzība pret nedrošām interneta vietnēm bez papildu maksas. Pieslēdz līdz 4. oktobrim. Visi noteikumi un pieslēgšana LMT klientu centros un LMT LV.
8: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum-Suknis-LV. А вы знали, что чем лучше утеплено здание, тем хуже в нем может стать качество воздуха? Поэтому на помощь приходит система рекуперации. Она выводит из помещений душный воздух, передавая его тепло поступающему свежему воздуху. Так дом непрерывно дышит, не теряя ценную тепловую энергию. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum-Suknis-LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltumsuknis.lv. Эксперты своего дела.
1: Спредите нам Instagram Stories от HR Cabrity on Playtech. Playtech. Vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 20 до плюс 23 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Третью неделю в эфире.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 3:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта». Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Школа зовет?
7: RD Electronics отвечает суперценами.
6: 17 августа по 13 сентября.
7: Большая школьная распродажа.
6: Смартфон Samsung Galaxy A16.
7: Всего 99 евро.
6: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
7: Все для школы по суперценам.
6: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
7: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.
8: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
9: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
10: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билеши Сервис ЛВ.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 26. augusta līdz 8. septembrim dzirstošais dzēriens Mežezers. Divi veidi 750 ml 2 eiro 29 centi. Un tortes taburadze šokolādes satīns 750 gramu 12 eiro 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
4: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь и еще...
3: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в Покомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
5: Storen Tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Своим всегда лучшие привилегии. Теперь они есть и у тебя. Просто скачай приложение программы лояльности Lido. Наслаждайся любимыми бургерами Lido Street Food A6. Копи покупки бургеров в приложении и получай каждый 7-й бургер абсолютно бесплатно. Другими словами, всего 6 шагов отделяют тебя от 7-го бургерного рая. Запомни приложение Lido. Клуб A6. 6 бургеров, 7-й бесплатно. Lido. За то, что настоящее.
0: Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на ЭХР+. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с ЭХР+.
7: Вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 23 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: «Точное время» вместе с ММК «Репос ЛВ».
1: 4:09.
0: ММК «Репос ЛВ». Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Три месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
2: Заходи и узнай больше.
1: Внимание, займ стоит денег.
3: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
4: Vai tava fotogalerija ir gatava uzvarēt? Tas būs vieglāk, nekā tu domā! Redzi kabriķi, fočē to, liec bildi Instagram storijā un laimē vienu no divām videokamerām iespaidīgiem vasaras kadriem!

0: интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum-Suknis-LV. А вы знали, что чем лучше утеплено здание, тем хуже в нем может стать качество воздуха? Поэтому на помощь приходит система рекуперации. Она выводит из помещений душный воздух, передавая его тепло поступающему свежему воздуху. Так дом непрерывно дышит, не теряя ценную тепловую энергию. Интересные факты об отоплении и охлаждении зданий вместе с Iltum-Suknis-LV. Все о тепловых насосах и наиболее подходящем решении для вашего дома найдете на сайте siltumsuknis.lv. Заполните заявку, и с вами свяжется опытный специалист, который проконсультирует и разработает индивидуальное предложение. Siltumsuknis.lv. Эксперты своего дела.
1: Спредите нам Instagram Stories ar EHR Coverage un Playtech. Playtech – vieta, kur sākt karjeru un attīstīt savus talantus.
2: Trieciju nīdzi.

0: 4 часа 49 минут.
1: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: месяца без процентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: В продолжении ТОП-5 в 5.
3: Со мной Катя Ерофеева.

0: Laiks sākt kopā ar Sportlandu. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstam ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV?
2: Sveicinoši ar sabalansētu elektrolīta daudzumu. Efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
3: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Ты только посмотри, все по парам заходят.
5: А ты не слышала?
4: Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
6: Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филмон.
3: Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Р Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Р Плюс. Вместе с международной платежной компанией Декта. ЭХР.ФМ представляет
7: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
3: Только хиты.
7: ЭХР Плюс. О погоде.
3: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
8: Завтра будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 23 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
3: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
9: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе. Рига Плаза.
7: ЭХР Плюс.
3: Топ 5.
10: Всем привет и классного настроения в этот вечер. Солнечная пятница и пока еще летняя. Пусть пройдет у вас на отлично. Меня зовут Катя Ерофеева. Будем открывать топ-5 и слушать лучшие треки дня. Поехали. На пятой строчке Леонид Руденко. «Прекрасная далека».
7: Номер 5.

0: ХР Плюс.
1: Топ 5.
2: Далее в топ-5 тройка лидеров, а чуть ранее услышали Джема и Азиану с треком «Аве Мария». И сразу переходим к третьей строчке, где сегодня Егор Шип. В середине августа у представителя Black Star вышел красивый летний трек под названием «Танцуй». Певец задумался также и над съемкой клипа. Давайте встречать Егора Шипа в компании с Самуэлем и Домиником Джокером. «Малиновые сны».
0: Номер 3.

0: ХР Плюс.
1: Топ 5.
2: Среди лучших треков дня были Five Star Family с треком «Раз, два, вторая строчка». В прошлом месяце у группы вышла красивая новинка, и это трек «Перемотай». Пожелаем ему тоже получить высокие места в чартах. Ну и теперь слушаем номер один в топ-5. Побеждает Мэри Гу с треком «Не ревнуй». Встречаем лучшую на сегодня. И на этом я, Катя Ерофеева, буду с вами прощаться до понедельника. Всем ярких выходных, удачи и пока!
0: Номер

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 5:17.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: далее. Next.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: И все начинается сначала. Участникам 220 LV Plus все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
3: Школа зовет?
4: RD Electronics отвечает суперценами.
3: 17 августа по 13 сентября.
4: Большая школьная распродажа.
3: Смартфон Samsung Galaxy A16.
4: Всего 99 евро.
3: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
4: Все для школы по суперценам.
3: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
4: Поторопись, большая школьная распродажа в RD Electronics.
5: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
6: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь и еще...
5: Знакомо? Спокойствие! Хестио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в покомате или с курьером. Хестио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
0: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Speedy Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras.
2: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.

0: nopirkt dāvanā. Ieskaties kht.lv vai tiekamies Čaka ielā 136.
1: Pārmaiņas sākas ar pirmo soli. Apskat sev piemērots vakances darba sludinājumu portālā cvmarket.lv. Neatliec uz rītdienu. Piesakies jau šodien. cvmarket.lv.
2: Особые цены на офисную мебель и электронику в 220 ЛВ. Аэрогриша Юми участникам 220 ЛВ плюс только 139 евро. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.

0: Красину Кай. Выгодные цены каждый день. Аэрогриль стандарт 8 литров 59,99. Стиральная машина LG 9 килограммов 329 евро. Морозильник Горенье объемом 186 литров 289 евро. Красину Кай. Предложения действуют в магазинах Красину Кай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
1: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropolis.

0: Galaxy A17 4G vietā runi par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
1: Mana diena ir pilna izaicinājumu, bet šeit es varu uzelpot un ieklausīties sevī. Un es nāku pēc tās sajūtas, kad ķermenis raudēs prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
2: Участвуй в большой лотерее Мега. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мега LV.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ой, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: ЭКР.ФМ представляет
8: ЭКР Плюс. Рига 96.2. ЭКР Плюс. Рига.
7: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
9: Завтра будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 23 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
7: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
10: Начинай на класс выше с «Рига Плаза». Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе.

0: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolāniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV daļie.
1: Next.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtāluņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полизибс программа». Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
5: Усталость – это не норма. Проверься. В Центральной лаборатории общий анализ крови, ферритин и другие важные показатели в комплекте запасы железа всего за 14 евро 99 центов. Без направления от врача. С картой лояльности в СЛИБА. Не жди в очереди. Записывайся на laboratoria.lv. Код Центральная лаборатория 01006832.
6: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkrēkls tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavs uzvars.
7: Школа зовет?
8: RD Electronics отвечает суперценами.
7: 17 августа по 13 сентября.
8: Большая школьная распродажа.
7: Смартфон Samsung Galaxy A16.
8: Всего 99 евро.
7: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
8: Все для школы по суперценам.
7: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
8: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.

0: 10% atlaide visiem, kas mācās vai māca. Skolēniem MacBook Neo tagad no 719 eiro. Ienāc CCLV. Here we go. Vurs, tad jūs liešies daļšē. Prašai, pusgorēdzi gans,
1: no tak nepanāčam. Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Не выключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Хей-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Фрэнсис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зили. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом ЭХР получи скидку 25%.
1: Like sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies

знаешь, точно давно тонул, но возьму и снова выплыву от громких слов до потерь, от слез до веры. В следующий день нет криков, истерик и пустых ночей. Я так устала быть здесь ничей. Мы с тобой любили скандалы, татуировки, повод для драмы. Вечер одной мне так не хватало, хотелось свалить прям через

0: хиты.
1: Завтра будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 23 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.

0: Маяке с Робертом Берестовым.
1: Добро пожаловать на главный танцевальный экспресс под названием «Топ-20 русского танцпола». Сегодня наш маршрут составит больше часа. И у штурвала я,

0: любимая музыка звучит еще лучше, когда у нее есть танцевальный бит. Только что вместе с нами были Горилла Зиппо, Александр Попов и White Out Kaif. Сегодня они опускаются на две позиции и рискуют выбыть из двадцатки лучших. Давай напомню себе, кто на прошлой неделе занял первые три позиции, и двигаемся дальше.
1: Клубный топ-20 русского танцпола. Эхо Р. Топ-3 прошлой недели.
2: Номер 3.
0: Мия Бойко, «Экспонат».
2: Номер 2.
0: Мод by India и Хычо, «Шаде».

0: где каждый трек — это оригинал плюс энергия танцпола. И все вместе — это топ-20 русского танцпола. Сегодня в чарте у нас 5 треков, которые сохраняют свои позиции. 7 поднимаются и 8 падают. Продолжаем наш путь вперед, и на очереди у нас Джонни «Эйфория».
1: Номер 18.
2: Поднимается на

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочим. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Безусловный топ-20 русского танцпола.
1: Русского танцпола.
2: Слова те же, бит другой. Это топ-20 русского танцпола. Зиверт, Эвер и Директор Рилс, давай на самый верх, сегодня поднимаются на одну позицию. Зиверт сейчас отдыхает в Италии. Для отпуска она выбрала курортную коммуну Прая Амаре и уже начала делиться с фанатами яркими кадрами из поездки. Строчкой выше у нас Филатов и Керес. Среди счастливых людей. Двигаемся дальше.

0: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Клубный топ 20. Русского танцпола.
2: Русского танцпола. Номер 15.
1: Поднимается на 4 места.
3: Похоже, и валюта на диване. Даже если бы брать, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально.

0: 17 раз. На очереди у нас довольно молодой трек в главном дэнс-чарте страны. И это Люся Чеботина «Зеленые глаза». Давайте слушать.
1: Номер 14.
2: Поднимается на 2 места.
3: Я заслужила быть счастливой.

0: треком, включи музыку. Сегодня замыкают стартовую десятку. Давай напомню тебе, кто в ней расположился, и врываемся в топ-10.
1: 10 предыдущих позиций.
2: Номер 20.
0: Айова, мы.
3: Если не твоя невеста, Боже на мне.
2: Номер 19.
0: Горилла Зиппо, Александр Попов и White Out.

0: 20. Айс Гергерт и Зиверт Банк.
1: Я как будто бы банк, но я не коплю.
2: Моя дама бьет тут, поднимается она.
3: Номер 14.
0: Люся Чеботина, «Зеленые глаза».
3: Номер 13.
0: Холи Флейм, «Любочка».

0: Если твое тело еще не двигается, мы это исправим прямо сейчас. Это топ-20 русского танцпола на Эхо Р+. Беарвульф спровоцировала слухи о замужестве. Певица опубликовала в соцсетях кадры в свадебном образе. На снимках она в белом платье показывает кольцо на обручальном пальце. Представители Валерии не стали разглашать, действительно ли певица вышла замуж. Пока секрет, заявила команда исполнительницы. Секреты для того, чтобы их хранить, поэтому двигаемся дальше. Прямо сейчас у нас Holy Flame, Тону.
1: Номер 8.
2: Опускается на...

0: Русского танцпола.
1: Русского танцпола.
2: Это лучший танцевальный час недели. Я Роберт Берестов, это Эхо R+, и ТОП-20 русского танцпола. Продюсер Ваня Дмитриенко объяснила успех его нового образа. По ее словам, артист не стал придумывать себя заново, а показал аудитории естественное взросление. Изменения коснулись всего внешности, музыки и сценического образа. При этом новый стиль не перечеркнул прошлое Дмитриенко, а стал его продолжением. Ваня, конечно, молодец, тут ничего не скажешь. Ну а у нас далее Сивиль Артики Асти с треком «Бриллиант». Давайте слушать, подпевать и делайте громче.
1: Номер 6.
0: Поднимается на...

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Jaunās sporta un brīvā laika apģērbu un apavu kolekcijas. Visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaide. Sportland, esi pirmais!
1: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces var radīt bīstamu ugunsgrēku. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā Cleaner LV.
2: Azovs Brothers, Санта-Лючия сегодня опускаются на одну позицию. Напомню, что голосовать за свой любимый трек ты можешь на нашем портале echo.fm, либо в мобильной аппликации Echo.r. Действуй, лайкай и слушай свой хит

0: второй позиции, как и неделю назад. Самые преданные фанаты уже, скорее всего, поняли, кто у нас сегодня лидер. Но перед тем, как я его сыграю, давай напомню, кто расположился с 10 по вторую строчку.
1: 10 предыдущих позиций.
2: Номер 10.
0: Саян, Мальбора. Вервольф, Феникс.
2: Зажечь их по городам, питаются в сочинении. Номер 8.
0: Холли Флейм, Тону.

0: клубная музыка живет своей жизнью, и пятница — ее главный день. Это топ-20 русского танцпола. Наш трип подходит к завершению. Впереди главный танцевальный трек недели. И это снова Зиверт «Газ». Юля хорошо газует, пока что никто ее не может поймать. На этом я, Роберт Берестов, закрываю главный дэнс-чарт страны. Говорю вам, любите музыку и еще обязательно услышимся.
1: Номер один.
2: Место сохраняет.

Бериш у микрофона. Кто бы вы думали? Да, все тот же Берестов, Роберт Берестов. Подготовил для вас много крутой музыки. Давайте врываться в выходные вместе. Это «Русский танцпол», и мы начинаем.

особенное. Это русский танцпол на Эхо R+. Вейгель, довези в ремиксе от Макса Рована только что была вместе с нами. Певица недавно достроила свой дом, куда перевезла всю семью. Сама она написала: «Два года стройки дома с нуля, нервов, сил, денег, и наконец-то это все завершилось». Поздравляем, конечно же, Адель и встречаем Моргенштерна, который у нас далее с треком

популярные треки в лучших танцевальных версиях. Именно это ты слышишь прямо сейчас, потому что ты на русском танцполе. Фанаты игры GTA ждут релиз новой части, которая выйдет 19 октября. Компания Rockstar раскрыла подробности о персонажах и игровых механиках. Персонажи будут меняться внешне из-за питания, тренировок и недосыпа. Поведение игрока будет влиять на окружающий мир, а NPC станут реалистичнее. Машины можно будет самостоятельно вскрывать, а карта станет намного больше. Вот на основе данной информации предлагаю вам окунуться в мир музыку дальше. У нас на очереди Антон Токарев, «Седьмой лепесток».

имени исполнителя. Сотрудник ЗАГСа сказала Ване, что он первый артист, который в данный момент официально зарегистрирует союз молодых людей. Ну что, теперь получается, если у Вани что-то случится с карьерой певца,

0: Это всего лишь игра, может быть, наверное.
1: Даже твои ноги, да?
0: Руки ко мне, моя красота. Мы с тобой, небесный, да, так, да, да. Тронула душу, пойдем, мила ламбада. Чтоб

самое лучшее с планеты русской танцевальной музыки. Это все здесь, на Эхо R+. Только что вы слушали мой мэшап на трек «Волна». И на этом я, Роберт Берестов, должен с вами попрощаться. На часах почти 10 вечера. Пора и мне отправиться в ночной клуб «Coyote Fly». Сегодня там играет мой друг Родион Гордин. Приходите, он обещал жаркую вечеринку. Я желаю вам отличных выходных. Любите музыку, ловите 5 и пока!

готов разлюбить тебя. У меня как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, мои чувства.